0: Ай, ми на друга писта.
1: Айо Мюзик.
2: Алс хуйште карнавалик ест. Ехте с хуйш.